Басы белы, правши до кета, что аж на табате. Дошта то тиле комфорти, дошта джифмона мне вутье.